кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят. Позирова мной, позирова мной. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte.